0: Okay, я из Кабзала, это из Руслан, как вы видели, и читали мне, так не из Руслан, пожалуйста.
1: Сейчас на вас, как мне спешили, Ковин.
2: Да, я не спешил, как мне спешили, Ковин.
0: Are you going to come in this one?
1: Le PC de la commune. Il devrait être en pension 51 minutes.